Классика и сучасность. Радио Столица. Слухай, любимая. По-белоруску.

0: Константин Владимиров, начальник отделения службы боевой подготовки управления рабочей крестьянской милиции по Могилеву. Он организовал на этом участке обороны. Милиционеры при этом не имели автоматического оружия, были вооружены бутылками с зажигательной смесью, револьверами системы Наган, винтовками Мосина.
1: И тримали яны гэту вышыню 6 суток с 13 по 18 липеня 1941. Прадпрымалі про гэтым некалькі контратак, захапілі ў баі нямецкія кулямёты.
0: Гітлеровцы наступалі в условиях численного превосходства і обстрелювали позиції батальонної міліції з реактивної артилерії. Захватывали гитлеровцы в ходе вот этого периода боев деревню Старая Пашково. Но в ходе контратаки батальону милиции удалось вернуть контроль над деревней. Ну, Владимиров и в целом батальон милиции быстро вот в таких вот тяжелейших боевых условиях освоил науку войны. Конечно, потери были. Владимиров докладывал уже 17-18 июля, что в живых осталось чуть более 100 бойцов. Каждый второй ранен, не хватает боеприпасов. И уже говорил, что хватит сил на одну контратаку. 18 июля Константин Владимиров погиб, поднимая бойцов в атаку. Его последними словами были «Вперед за Родину!».
1: С 250 бойцов батальона у живых засталися 19. Вядомыя толькі 39 імёнаў загінуўшых.
0: Гітлеравцы мсцілі байцам в сініх гімнастёрках і после боёв запретілі местным жителям па страхам смертнай казні хараніць пагібшых міліцыянераў. Но нашоўся смельчак, местны жыцель па фамілі Глушков, который па ночам хараніў пагібшых міліцыянераў і іх імена і фамілі запісываў на лісток бумагі, і спісак этот хараніў у сябе дома за іконай. Но нашоўся предатель, который данёс о Глушкове, і нацысты сажылі его дом, а самого Глушкова расстрэлялі. И, к сожалению, и был утрачен список, который он вел. Поэтому на сегодняшний день преподаватели высших учебных заведений Министерства внутренних дел, ветераны ведомства проводят научно-исследовательскую работу по установлению имен павших героев.
1: А на месте этих боев находится мемориальный комплекс, уникальный на всей постсоветской территории.
0: Ведь он посвящен подвигу воинов-милиционеров в годы Великой Отечественной войны, подвигу милиционеров-защитников Могилева. В центре находится высокая стела, которая символизирует знамя, и у основания этой стелы находится барельеф с изображением милиционера в фуражке. Там же находятся наклонные стелы, где показана атака бойцов батальона милиции, показаны бои. У автомобильной дороги на начало комплекса находятся образцы автомобильной техники периода Великой Отечественной войны.
1: Гэты мемориальный комплекс вельми важный для Могилева и всей Беларуси, нашей истории и нашей памяти об людях войны і перамогі. Пакуль усё, да сустрэчы.
2: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца». Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь и Россия в развитии сотрудничества выполняют все свои обязательства. Об этом наш президент заявил на встрече со старшиной Рады России Михаилом Мишустиным.
2: Должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Беларусью. Я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразес, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств. Подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
1: Информационно-осветницкий проект «Открытые веды Тренд Батл» собрал в Лошадском парку представников молодежных штабов «Искрам» из всех регионов Беларуси. Удельники обмерковали, где молодым людям открыто больше возможностей для самореализации – у столицы те у родным регионе. До початку дискуссии для удельников организовали интерактивные пляцовки, на яких регионы представили туристичный, промысловый, культурный и эдукационный потенциал. Рух транспорту по мосте праз Свіслач у центре Мінска адновлены. Разом с тем, частка работ еще протягивается. Будовники проводят ремонт фасадов, реставрацию перильной огороджи, замену дорожного полотна на тротуарах. Тому рух пешеходу по мосте и по дым забороненным. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. У заходних районах чакаются короткочасовые дожди, местами навальницы. Температура по ветру 21-27 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебска и Гомеля 21-23, у Бресте и Гродне 22-24, у Могилеве 23-25, у столицы до плюс 24 без опадков.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-61.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. В заходних районах чакаются короткочасовые дожди, местами навальницы. Температура по ветру 21-27 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебской Гомеле 21-23, у Бресте и Гродне 22-24, у Могилеве 23-25, у столице до плюс 24, без опадков.

0: 21 градус тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется пераменная воблачность. У заходних районах чакаются короткочасовые дожди, местами навальницы. Температура поветра 21-27 градусов тепла. У областных центрах удень чакается. У Витебской и Гомеле 21-23, у Бресте и Гродне 22-24, у Могилеве 23-25, у столицы до плюс 24 без опадков.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
4: Радио «Столица», кропка «Бай».
5: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио «Столица», кропка

0: Столица ТОП-10. На 9-м радку замацаваліся амерыканскія рокеры Ива Андафая з синглом «My Own Name». Детройтский гурт на чале за Мандой Лайберг протягивает раскачивать эфир своей энергичной сумесью альтернативного рока и сучасного драйва. Песня просякнута темой самостойности, верности своим принципам и отмовы от навязанных громадством стереотипов. Выбуховый припев и щильная ритм-секция робят эту композицию соправдным зарадом бадерости для всех аматоров якостного железа.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. Восьмое место забирая глубокая баллада от гурта «Луна» под назвой «В этой тишине». Это вельми шчырая и особистая история про пошук внутреннего спокою, коли свет вокол перетворается у суцельный шум. Музыканты наумысно отмовились от складанных сэмплов, зрабивши ставку на живый, щильный и выразный гитарный драйв. Песня застается одной из самых любимых сярод слухачоу, дякуючи своей правдивости и моцной энергетиции.
1: Номер 8.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. Шостое место забирає нямецкий альтернативный коллектив Enemy Inside со змрочным и агрессивным синглом R.I.P. Фронтвумен Настасья Джулія и ее команда протягивают завоевывать слухачов своим фирменным металлом с тяжкими низкими гитарными строями. Лирика песни присвечена рашучому развитанию с минулыми помылками и тривалой отмове от токсичных односин. Трек вылучается велизарной концертной энергетикой, что забеспечивая ему стабильность. Сильную присутность у нашем топе.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Пятерку лепших открывают батьки и основальники пауэр-метала Хэллоуин с космичной композицией Universe. Немецкие легенды уже несколько десятилетий запар показывают приклад того, как треба берегчи фирменный стиль и вокальную моц. Уникальный дуэт Киски и Дёриса створает у песни грандиозный размах, який переносит слухача у иншие галактики. Гурт протягивает с выбуховым поспехом выступать на головных фестивальных аренах Европы.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. На четвертом рядку разместились легендарные Evanescence с новой балладой Sanctuary. Эмили протягивает заставаться головным голосом сучасного готик-рока и дивит нас своим космичным вокалом и глубокой лирикой. Песня присвечена пошуку внутренней безопасной гавани и духовного ратунку посередине життевых выпробований. Симфоничные аранжировки у сполучении с могутными гитарами робят гучание этой композиции надзвичай масштабным и проникливым.
1: Номер 4.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Першы рэгулярны авіярэйс з Душанбе прыбыў у Мінск. Ля трапа пасажыраў і экіпаж сустрэлі з традыцыйным караваем. Адкрыццё прамых авіязносін стала не толькі з'яўленнем новага транспартнага калідора, але і сімвалам умацавання дружбы і супрацоўніцтва паміж Таджыкістанам і Беларусём. Палёты будуць выконвацца раз на тыдзень па суботах. Чарговыя матчы 20-га тура чэмпіянату Беларусі па футболе сярод каманд вышэйшай лігі адбудуцца сёння. Мінская «Дынама» прыме на полі нацыянальнага футбольнага стадыёна гасцей з «Баранавічоў». Пачатак у 16 гадзін. У Брэсце мясцовая «Дынама» будзе сапернічаць з «Віцебскам». Пачатак а паловіна 18-ю. У Гродні «Нёма» на паловіна 20-ю сустрэнецца з «Мазырскай Славей». У апошнія выхадныя лета дзяржаўтаінспекцыя прымае дадатковыя меры для гарантавання бяспекі. Каментарый начальніка спецпадраздзялення дарожна-патрульнай службы «Страла» Сергея Бандарынкі.
2: В связи с проведением фестиваля и мотослета в Лисском районе к данному региону стянуты дополнительные наряды ГАИ. С учетом увеличения автомобильного трафика и количества туристов, помощь в обеспечении безопасности дорожного движения на территории Гродненской области окажет специальное подразделение ДПС «Стрела». Первоочередное внимание инспекторы ДПС уделяют пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, которые чаще всего становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями. На жестком контроле своевременное отстранение от участия в дорожном движении нетрезвых и бесправников. Для удаленного мониторинга задействуются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности и квадрокоптеры. В рамках негласного и смешанного контроля за дорожным движением организована работа мотопатрулей и служебного транспорта без спецокраски. Госавтоинспекция призывает всех к дисциплине на дороге. Уважаемые водители, помните, использование ремней безопасности, соблюдение скоростных ограничений и правил обгона, а также недопустимость алкоголя, рискованное поведение и отвлечение от управления – это залог безопасного управления транспортом. В свою очередь, нарушителей ПДД ждет оценка в рамках правового поля.
1: У Мінску зараз 22 градусы тепла. По даных Белгідрамета, завтра в Беларусі прогнозуется облачное с проясненнями надвор'я. Ночью и раніцей на большей частці территории днем месцами пройдуть короткочасовые дожди, у особенных районах навальницы с порывистым ветром. У ночные ранішние годины месцами туман. Ночная температура по ветру 11-17, у день до 27 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску 21-23, у Гомелі 22-24, у Гродні і Могилеве 23-25, у Брэсце 24-26, у сталіцы ўначы 13-15 кароткачасовы дождж, навальніца з парывістым ветрам, удзень 22-24 градусы цяпла без істотных ападкаў.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как поведомляет телеграм-канал «Пул Першага», лидеры обмеркуют наибольшее актуальное питание союзного порядка дня. По словам Владимира Путина, экономическое взаимодействие помеж Беларусью и Россией развивается поспехово, не глядячи на все спробы поуплывать на это звонко. Товарооборот с початку года вырос на 12,5%. Спартакіяда здароўя стала добрай традыцыяй беларускай медыйнай галіны. Аб гэтым заявіў міністр інфармацыі Дмітрый Жук падчас мерапрыемства, якое праходзіць у Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі «Стайкі». Па словах кіраўніка ведамства, важна, што спартыўнае спаборніцтва аб'ядноўвае прадстаўнікоў розных сродкаў масавай інфармацыі. Сёння на старты выйшла больш за 500 чалавек з рэспубліканскіх і рэгіянальных медыя. Фестываль узбекской дыни проходит у Минску. Гостей чакают дегустации разных страв знакомитых дынь, национальная музыка и танцы, презентация традиций узбекской кухни. Мероприемство закликано стать новым кроком у развития сотрудничества помеж краинами. Минские динамовцы вышли у финала апошняга турниру перадсезонного календара континентальной хоккейной лиги Кубка мэра Москвы. У другим матче группового этапа зубры переодолели московское ЦСКА с ликом 3-0. Ранее подопечные Сергея Брылина обгуляли казанский Акбарс с ликом 2-1. Соперником нашей команды у финале станет переможца сегодняшнего матча помеж московским «Динамо» и автомобилистом из Екатеринбурга. Поединок за первое место отбудется завтра. У Минску зараз 22 градусы тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Ночью и раницей на большей части территории днем месяцами пройдут короткочасовые дожди. У особных районах навальницы с порывистым ветром. У ночные и ранешние годины месяцами туман. Ночная температура по ветру 11-17, у день до 27 градусов тепла. У областных центрах завтра день чакается. У Витебску 21-23, у Гомелі 22-24, у Гродні и Могилеве 23-25, у Бресте 24-26, у столицы уночи 13-15, короткочасовые дожди, навальница с порывистым ветром, у день 22-24 градуса тепла без остатных опадков.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: The Boatman's Call послухав великий сябр и совладальник лондонского ресторана Кейва, австралийская зорка Майкл Хэтченс. Был и вокалист Inoxys. Именовито тому Кейв проспевал песню «Into My Arms» на его панихиде. Живые выступления Кейва — это особная размова. Миколай — человек-магнит. Есть творы, что на сцене добро выглядят толстые, худые, кривые, маленькие. Это значит те, кто отрознивается внешне, а так само люди-магниты. Можно кольки заухочешь долго лаять оазис, але кто был на их концерте, погодит со мной, что от братов отшивалась энергия и драйв, якія паралізуюць залу.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 30 жнівня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Ночью и раніцей на большей частце территории днем месцами пройдут короткочасовые дожди. У особных районах навальницы с порывистым ветром. У ночные и ранішние годины месцами туман. Ночная температура поветра 11-17, у день до 27 градусов тепла. У областных центрах у неделю у день чакается. У Витебску 21-23, у Гомелі 22-24, у Гродні и Могилеве 23-25, у Бресте 24-26, у столицы у ночи 13-15 короткочасовый дождь, навальница с порывистым ветром, у день 22-24 градуса тепла без істотних опадков.

0: Восьмое место забирает глубокая баллада от гурта «Луна» под назвой «В этой тишине». Это вельми шчырая и особистая история про пошук внутреннего спокою, коли свет вакол перетворается у суцельный шум. Музыканты наумысно отмовились от складанных сэмплов, зрабивши ставку на живый, шчыльный и выразный гитарный драйв. Песня застается одной из самых любимых сярод слухачоу, дякуючи своей правдивости и моцной энергетицы.
1: Номер 8.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Шостое место забирает немецкий альтернативный коллектив Enemy Inside со змрочным и агрессивным синглом R.I.P. Фронтвумен Настасья Джулия и ее команда протягивают завоевывать слухачов своим фирменным металлом с тяжкими низкими гитарными строями. Лирика песни присвечена рашучему развитанию с минулыми помылками и тривалой отмове от токсичных относин. Трек вылучается велизарной концертной энергетикой, что забеспечивает ему стабильную присутность у нашим топе.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Пятерку лепших открывают батьки и основальники пауэр-метала Хэллоуин с космичной композицией Universe. Немецкие легенды уже несколько десятилетий запар показывают приклад того, как треба берегчи фирменный стиль и вокальную моц. Уникальный дуэт Киски и Дёриса створает у песни грандиозный размах, який переносит слухача у иншие галактики. Гурт протягивает с выбуховым поспехом выступать на головных фестивальных аренах Европы.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. На четвертом рядку разместились легендарные Evanescence с новой балладой Sanctuary. Эмили протягивает заставаться головным голосом сучасного готик-рока и дивить нас своим космичным вокалом и глубокой лирикой. Песня присвечена пошуку внутренней безопасной гавани и духовного ратунку посередине життевых выпробований. Симфоничные аранжировки у сполучении с могутными гитарами робят гучание этой композиции надзвичай масштабным и проникливым.
1: Номер 4.

0: Столица ТОП-10. Бронзовую узнагороду сёння забираюць американские локомотивы гроу метала Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Коллектив из Лас-Вегаса под керауництвом Айвана Муди выдал сапраўдный стадионный гимн с бескомпромиссной стяной гитарных рифов. Песня сполучая у себе брутальную моц и мелодичный припев, який запоминается імгненна. Падчас своих живых выступлений музыканты выкористовывают под гэты трек тонны пиротехники, перетвораючи сцену у сапраўдное шоу.
1: Номер 3.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Абарона Магілёва працягвалася 23 дні з 3 па 26 ліпеня 1941. Дарэчы, у 44-м горад вызвалілі за 23 гадзіны, але да гэтага без перабольшэння шчаслівага моманту 85 гадоў таму было далёка. Усё толькі пачыналася. Барацьба з ворагам, падпольная, партызанская. У пачатку ліпеня створаны батальён народнага апалчэння з работнікаў міліцыі, курсантаў і выкладчыкаў Мінскай і Гродзенскай школ міліцыі, якія прыбылі ў Магілёў. Расказвае загадчык аддзелу экспазіцыйна-выставачнай работы Музея славы Магілёўшчыны Мікалай Ляпкоў.
2: Мы говорим о батальоне милиции, который был вооружен, проинструктирован и направлен в район деревень ГАИ Старая Пашкова держать высоту. Батальоном командовал Константин Владимиров, начальник отделения службы боевой подготовки управления рабочей крестьянской милиции по Могилеву. Он организовал на этом участке обороны. Милиционеры при этом не имели автоматического оружия, были вооружены бутылками с зажигательной смесью, револьверами системы Наган, винтовками Мосина.
1: И трымали яны гэту вышыню 6 суток, с 13 па 18 ліпеня 1941. Прадпрымалі пры гэтым некалькі контратак, захапілі ў баі нямецкія кулямёты.
2: Гітлеровцы наступалі ў условіях численнага превосходства і абстрэльвалі пазіцыі батальённай міліцыі з рэактыўнай артылерыі. Захватывалі гітлеровцы ў ходзе вот этого перыяду баёў деревню Старая Пашкова. Но ў ходзе контратакі батальённай міліцыі ўдалося вернуць контроль над деревняй. Владзімиров і в цэлым батальён міліцыі быстра вот такіх вот тяжелых в боевых условиях освоил науку войны. Конечно, потери были. Владимиров докладывал уже 17-18 июля, что в живых осталось чуть более 100 бойцов, каждый второй ранен, не хватает боеприпасов, и уже говорил, что хватит сил на одну контратаку. 18 июля Константин Владимиров погиб, поднимая бойцов в атаку, его последними словами были «Вперед за Родину».
1: З 250 бойцов батальона у живых засталіся 19. Вядомыя толькі 39 імёнаў загінуўшых.
2: Гітлеровцы мстілі бойцам в сініх гімнастёрках і после боёв запретілі местным жителям по страхам смертной казни хоронить погибших милиционеров. Но нашёлся смельчак, местный житель по фамилии Глушков, который по ночам хоронил погибших милиционеров и их имена и фамилии записывал на листок бумаги, и список этот хранил у себя дома за иконой. Но нашёлся предатель, который донёс о Глушкове, и нацисты сожгли его дом, а самого Глушкова расстреляли. И, к сожалению, и был утрачен список, который он вел. Поэтому на сегодняшний день преподаватели высших учебных заведений Министерства внутренних дел, ветераны ведомства проводят научно-исследовательскую работу по установлению имен павших героев.
1: А на месте этих боев находится мемориальный комплекс, уникальный на всей постсоветской территории.
2: Ведь он посвящен подвигу воинов-милиционеров в годы Великой Отечественной войны, подвигу милиционеров-защитников Могилева. В центре находится высокая стела, которая символизирует знамя, и у основания этой стелы находится барельеф с изображением милиционера в фуражке. Там же находятся наклонные стелы, где показана атака бойцов батальона милиции, показаны бои. У автомобильной дороги на начало комплекса находятся образцы автомобильной техники периода Великой Отечественной войны.
1: Гэты мемориальный комплекс вельми важный для Могилёва и всей Беларуси, нашей истории и нашей памяти об людях войны і перамогі. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца». Слухай, любімае.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить.